0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза,

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: FM. Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Огненный импульс Луны может превратить твою уверенность в агрессию. Считай до 10, прежде чем ответить на критику.
1: Телец.
0: Тебе звезды советуют заняться финансовым планированием на август. Здесь интуиция не подведет.
1: Близнецы.
0: Идеальный понедельник для расширения связей. Уран в твоем знаке в сочетании с импульсом Овна принесет гениальные идеи.
1: Рак.
0: Тебе небесные светила намекают на неизбежный эмоциональный перегруз. Так что лучший план на вечер – информационный детокс и полная тишина.
1: Лев.
0: Жди прилив вдохновения и желание объять необъятное. Успех – это успеть.
1: Дева.
0: Твой понедельник станет днем внутренней трансформации и раздачи долгов, как ментальных, так и финансовых. Сбрось лишний балласт перед новым стартом.
1: Весы.
0: Луна в Овне может спровоцировать вторую половинку или коллегу на резкость. Твоя задача — быть дипломатом.
1: Скорпион.
0: Наведи порядок в делах. Этот понедельник задает ритм на весь месяц.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят романтическое знакомство с привкусом авантюризма.
1: Козерог.
0: Не спорь со старшими родственниками. Их упрямство сейчас равно твоему.
1: Водолей.
0: Тебе стоит проявить внимательность к деталям, чтобы не упустить из виду нечто важное.
1: Рыбы.
0: Не покупай вещи под влиянием эмоций. Уже к среде ты можешь о покупках пожалеть. А я желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый вечер, я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка на свете. Дима, Казань.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. PFM.
1: Украду тебя на пару минут.
0: Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Никогда не опаздывают на работу 77% опрошенных россиян. Очень хочется процитировать Константина Сергеевича Станиславского, но не отвлекаюсь от темы. По результатам исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников, большинство действительно никогда не опаздывают на работу. По крайней мере, они так сказали. Пунктуальных мужчин и женщин примерно равное процентное соотношение, но представительницы прекрасного пола все же чуть чаще приходят на любимую работу вовремя. Никогда не опаздывают 77% мужчин и 78% женщин. Все еще хочется цитировать Станиславского. Про возраст. Самыми пунктуальными оказались опрошенные сотрудники 45 лет и старше. Среди них 82% никогда не опаздывают на работу. Теперь про более честных, теперь про менее пунктуальных участников исследования. 3% сказали, что опаздывают на работу несколько раз в неделю, 4% – несколько раз в месяц, 13% – несколько раз в год. В исследовании принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
2: Понял. Едем в автолинию.
3: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте, Никифоровская, 42/2.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Огненный импульс Луны может превратить твою уверенность в агрессию. Считай до 10, прежде чем ответить на критику.
1: Телец.
0: Тебе звезды советуют заняться финансовым планированием на август. Здесь интуиция не подведет.
1: Близнецы.
0: Идеальный понедельник для расширения связей. Уран в твоем знаке в сочетании с импульсом Овна принесет гениальные идеи.
1: Рак.
0: Тебе небесное светило намекают на неизбежный эмоциональный перегруз. Так что лучший план на вечер – информационный детокс и полная тишина.
1: Лев.
0: Жди прилив вдохновения и желание объять необъятное. Успех – это успеть.
1: Дева.
0: Твой понедельник станет днем внутренней трансформации и раздачи долгов, как ментальных, так и финансовых. Сбрось лишний балласт перед новым стартом.
1: Весы.
0: Луна в Овне может спровоцировать вторую половинку или коллегу на резкость. Твоя задача – быть дипломатом.
1: Скорпион.
0: Наведи порядок в делах. Этот понедельник задает ритм на весь месяц.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят романтическое знакомство с привкусом авантюризма.
1: Козерог.
0: Не спорь со старшими родственниками. Их упрямство сейчас равно твоему.
1: Водолей.
0: Тебе стоит проявить внимательность к деталям, чтобы не упустить из виду нечто важное.
1: Рыбы.
0: Не покупай вещи под влиянием эмоций. Уже к среде ты можешь о покупках пожалеть. А я желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Постоянный поиск смысла жизни приводит к выгоранию на работе. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Давай разбираться с подробностями. Авторы свежего научного исследования уверяют, поиск смысла жизни при отсутствии ощущения уже имеющейся цели связан с повышенным риском профессионального выгорания. На всякий случай напоминаю, что это такое. Среди возможных симптомов выгорания на работе – нетипичная рассеянность, нездоровое полусонное состояние и нехарактерные для человека прежде ранимость и эмоциональность. Авторы научного исследования уверены, наличие чувства осмысленности работает как своего рода защита от профессионального истощения, а вот постоянный поиск смысла жизни приводит к негативным для психики последствиям. Принято считать, что выгорание возникает в результате хронического стресса на работе, повышенных нагрузок и прочих бонусов профессиональной деятельности. Однако важную роль здесь может играть и индивидуальное ощущение смысла жизни, отмечает группа британских исследователей. На работе не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Агент, задание – найти 100% оригинальное масло.
5: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
6: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
7: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Огненный импульс Луны может превратить твою уверенность в агрессию. Считай до 10, прежде чем ответить на критику.
1: Телец.
0: Тебе звезды советуют заняться финансовым планированием на август. Здесь интуиция не подведет.
1: Близнецы.
0: Идеальный понедельник для расширения связей. Уран в твоем знаке в сочетании с импульсом Овна принесет гениальные идеи.
1: Рак.
0: Тебе небесные светила намекают на неизбежный эмоциональный перегруз. Так что лучший план на вечер – информационный детокс и полная тишина.

0: Тишина.
1: Лев.
0: Жди прилив вдохновения и желание объять необъятное. Успех – это успеть.
1: Дева.
0: Твой понедельник станет днем внутренней трансформации и раздачи долгов, как ментальных, так и финансовых. Сбрось лишний балласт перед новым стартом.
1: Весы.
0: Луна в Овне может спровоцировать вторую половинку или коллегу на резкость. Твоя задача – быть дипломатом.
1: Скорпион.
0: Наведи порядок в делах. Этот понедельник задает ритм на весь месяц.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят романтическое знакомство с привкусом авантюризма.
1: Козерог.
0: Не спорь со старшими родственниками. Их упрямство сейчас равно твоему.
1: Водолей.
0: Тебе стоит проявить внимательность к деталям, чтобы не упустить из виду нечто важное.
1: Рыбы.
0: Не покупай вещи под влиянием эмоций. Уже к среде ты можешь о покупках пожалеть. А я желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФУ, меня зовут Берсава, вы мне очень нравитесь. Продолжайте в том же духе.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM.
3: Записывай номер.
2: +7 910 412 43.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчина месяц выживал в океане на парусной лодке со сломанной мачтой. Звучит как сюжет захватывающей драмы, но это новость из реального мира. 39-летний Кай Сато решил совершить путешествие на парусной лодке от штата Калифорния до Гавайев. Через 2 недели у него сломалась мачта, после чего разрядился телефон. На лодке был установлен мотор, но топлива не хватило на дорогу обратно. Первые 7 дней мужчина описывает как самые тяжелые. Потом, видимо, приладился, если вообще можно так сказать. Ловил рыбу и кальмаров, пытался добывать питьевую воду, собирая конденсат при помощи ведер и натянутых пластиковых пакетов. А еще пытался самостоятельно собрать плот из ПВХ-труб и весел для каяка. Спустя месяц такого выживания лодку Кая вынесло на оживленный судоходный маршрут в 1500 километров от Гавайев. Мужчину подобрали на коммерческое судно, накормили, напоили, выдали чистую одежду. Спасенный довольно быстро пришел в себя и тут же заявил, уже планирует следующее путешествие. Только лодку хочет взять побольше и отправиться на ней через океан прямо к Филиппинам. Без комментариев. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Огненный импульс Луны может превратить твою уверенность в агрессию. Считай до 10, прежде чем ответить на критику.
1: Телец.
0: Тебе звезды советуют заняться финансовым планированием на август. Здесь интуиция не подведет.
1: Близнецы.
0: Идеальный понедельник для расширения связей. Уран в твоем знаке в сочетании с импульсом Овна принесет гениальные идеи.
1: Рак.
0: Тебе небесные светила намекают на неизбежный эмоциональный перегруз. Так что лучший план на вечер – информационный детокс и полная тишина.
1: Лев.
0: Жди прилив вдохновения и желание объять необъятное. Успех – это успеть.
1: Дева.
0: Твой понедельник станет днем внутренней трансформации и раздачи долгов, как ментальных, так и финансовых. Сбрось лишний балласт перед новым стартом.
1: Весы.
0: Луна в Овне может спровоцировать вторую половинку или коллегу на резкость. Твоя задача — быть дипломатом.
1: Скорпион.
0: Наведи порядок в делах. Этот понедельник задает ритм на весь месяц.
1: Стрелец.
0: А тебе сегодня звезды сулят романтическое знакомство с привкусом авантюризма.
1: Козерог.
0: Не спорь со старшими родственниками. Их упрямство сейчас равно твоему.
1: Водолей.
0: Тебе стоит проявить внимательность к деталям, чтобы не упустить из виду нечто важное.
1: Рыбы.
0: Не покупай вещи под влиянием эмоций. Уже к среде ты можешь о покупках пожалеть. А я желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Казалось бы, в наше время скандалов и хайпа знаменитостью может стать только тот, кто готов вытворять на камеру что-то провокационное и вызывающее. Как же приятно иногда ошибаться. В Беларуси завирусились посты очень необычного блогера. Нового героя соцсетей зовут Олег, и он специалист по поклейке обоев из Витебска. Смею предположить, когда Олег заводил свой блог в интернете, совсем не ожидал, какая на него свалится популярность. В соцсетях Олег рассказывает о своей жизни. Может, например, выложить фотографии из домашнего чаепития. В посте пишет, мол, не удержался и купил торт «Сказка». И какое счастье, кондитерское изделие оказалось на вкус таким же, как в детстве. А еще пишет, что редко ходит в кафе, а когда все-таки выбирается, этот день становится для него настоящим праздником. А вот мой любимый пост, цитирую, «Самые недооцененные цветы – ирисы. Они бесподобно красивы. А вы любите ирисы?» На момент, когда я нашла это чудо, на Олега были подписаны уже 80 тысяч человек. Цифра продолжает расти, люди благодарят мужчину за добрый контент, а Олег, как и 20 лет назад, продолжает заниматься поклейкой обоев. Правда, отмечает, что заказов в последнее время стало больше. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Футбол любят во всем мире, и Россия тут не стала исключением. Давай пробежимся по истории футбола и выясним, откуда к нам пришло это слово. Образовано оно от английского «foot» – «нога» и «ball» – «мяч». История футбола начинается с середины 19 века. Первая попытка составить какие-то единые правила этой игры была предпринята в 1846 году представителями Кембриджского университета. А у нас футбол появился спустя 34 года, в 1880-м. Его переняли от моряков с Туманного Альбиона и иностранцев, которые приезжали на заработки. Первые фактические игры Российской империи состоялись в 1910 году против сборной Богемии, современной Чехии. Тогда-то и были одержаны первые победы со счетом 5-4 и 1-0 соответственно. Ну и мы были бы не мы, если бы заимствованное иностранное слово не адаптировали под русский язык. Только у нас есть понятие «отфутболить», то есть, мягко говоря, перенаправить человека с его просьбой или предложением к кому-то другому. Или в никуда.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Не забывай, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Никогда не опаздывают на работу 77% опрошенных россиян. Очень хочется процитировать Константина Сергеевича Станиславского, но не отвлекаюсь от темы. По результатам исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников, большинство действительно никогда не опаздывают на работу. По крайней мере, они так сказали. Пунктуальных мужчин и женщин примерно равное процентное соотношение, но представительницы прекрасного пола все же чуть чаще приходят на любимую работу вовремя. Никогда не опаздывают 77% мужчин и 78% женщин. Все еще хочется цитировать Станиславского. Про возраст. Самыми пунктуальными оказались опрошенные сотрудники с 45 лет и старше. Среди них 82% никогда не опаздывают на работу. Теперь про более честных, теперь про менее пунктуальных участников исследования. 3% сказали, что опаздывают на работу несколько раз в неделю, 4% – несколько раз в месяц, 13% – несколько раз в год. В исследовании принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
1: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
2: Династия!

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Постоянный поиск смысла жизни приводит к выгоранию на работе. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Давай разбираться с подробностями. Авторы свежего научного исследования уверяют, поиск смысла жизни при отсутствии ощущения уже имеющейся цели связан с повышенным риском профессионального выгорания. На всякий случай напоминаю, что это такое. Среди возможных симптомов выгорания на работе – нетипичная рассеянность, нездоровое полусонное состояние и нехарактерные для человека прежде ранимость и эмоциональность. Авторы научного исследования уверены, наличие чувства осмысленности работает как своего рода защита от профессионального истощения, а вот постоянный поиск смысла жизни приводит к негативным для психики последствиям. Принято считать, что выгорание возникает в результате хронического стресса на работе, повышенных нагрузок и прочих бонусов профессиональной деятельности. Однако важную роль здесь может играть и индивидуальное ощущение смысла жизни, отмечает группа британских исследователей. На работе не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: знаешь, мам. PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
6: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
5: Ой!
7: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский язык – один из самых распространенных в мире. И на Земле ему уже давно тесновато. Это Юрий Гагарин сказал при старте корабля «Восток». Уже на орбите он произнес, цитирую:
3: «Я вижу Землю, она так прекрасна».
2: Получается, великий и могучий первым среди земных языков прозвучал в космосе. Потом СССР создал первую в мире космическую станцию, дом и научную лабораторию для космонавтов. Сначала для советских. Позже на космических станциях производства СССР стали работать и иностранные специалисты. Эта программа получила название «Интеркосмос». Спустя 15 лет после полета Гагарина Советский Союз пригласил к сотрудничеству на своей космической станции ученых из Венгрии, ГДР, Кубы и других стран. Те, кто русский язык не учили со школьной скамьи, активно осваивали великий и могучий. Ведь все оборудование и документация на русском, а других станций в космосе просто не было. В 1986 году на околоземную орбиту вывели исследовательскую станцию «Мир». Еще один советский проект, развитием которого позже занималась Россия. За время существования станции ее посетили более сотни космонавтов из самых разных стран, в том числе из США, Великобритании и Японии. И все они предварительно учили первый язык космоса. Знали правила. Хочешь в космос? Учи русский. С 98 года на орбите Земли Международная космическая станция. Проект, запущенный совместно Россией и США. Сейчас в нем участвуют 14 стран. И господство русского языка не заканчивается. Космонавты всего мира до сих пор учат великий и могучий, когда готовятся к полетам. А россияне стали учить английский. В итоге космонавты на МКС в процессе общения перемешали слова и грамматику из двух языков. Так получился «руслиш». Считается, что этот термин придумал космонавт Сергей Крикалев, когда пытался одним словом объяснить, как общаются друг с другом на орбите. НАСА даже официально внесло «руслиш» в список языков Международной космической станции.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, любимая радио PFM. Это Светлана, город Егорьевск. Хочу поблагодарить вас за прекрасную музыку, отличное настроение, всего самого хорошего. Желаю радиоведущим счастья, здоровья. Спасибо, PFM.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: ты нос не.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчина месяц выживал в океане на парусной лодке со сломанной мачтой. Звучит как сюжет захватывающей драмы, но это новость из реального мира. 39-летний Кай Сато решил совершить путешествие на парусной лодке от штата Калифорния до Гавайев. Через 2 недели у него сломалась мачта, после чего разрядился телефон. На лодке был установлен мотор, но топлива не хватило на дорогу обратно. Первые 7 дней мужчина описывает как самые тяжелые. Потом, видимо, приладился, если вообще можно так сказать. Ловил рыбу и кальмаров, пытался добывать питьевую воду, собирая конденсат при помощи ведер и натянутых пластиковых пакетов. А еще пытался самостоятельно собрать плот из ПВХ-труб и весел для каяка. Спустя месяц такого выживания лодку Кая вынесло на оживленный судоходный маршрут в 1500 километров от Гавайев. Мужчину подобрали на коммерческое судно, накормили, напоили, выдали чистую одежду. Спасенный довольно быстро пришел в себя и тут же заявил, уже планирует следующее путешествие. Только лодку хочет взять побольше и отправиться на ней через океан прямо к Филиппинам. Без комментариев. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Привет офисным работникам. Да и вообще всем тем, кто пьет воду. Поговорим о том, как люди пришли к кулеру. Самый ранний дошедший до нас документ, в котором описана система очистки воды, называется «Сушрута Самхита». Это древний индийский трактат. Сейчас его бы назвали медицинским справочником. Там, помимо прочего, описаны методы очистки воды. Внимание! Уже 2500 лет назад, предлагали кипятить воду на огне и пропускать ее через гравий и песок.

0: Акведук. От латинских слов «аква» – «вода» и «дука» – «веду». Это сложная система по доставке чистой воды из горных источников прямо в города. С падением древних империй были утеряны и их знания. Ученым-умам и инженерам средневековья и нового времени пришлось заново создавать технологии очистки и доставки воды. Считается, что первая очистная станция после этого непростого периода появилась в 1804 году в шотландском городе Пейсли. А вот кулер придумал американский изобретатель Лютер Хьюсом. Как-то мужчина увидел, что школьники пьют воду из общей чашки, и решил создать прибор, который бы делал воду пригодной для питья. В 1906 году он изобрел первый питьевой фонтан. Уже через 5 лет он запатентовал первый водопроводный кран. В 1938 Лютер представил миру первый электрический автономный охладитель воды. В этом кулере использовали тяжелые стеклянные бутыли, которые еще и часто разбивались при транспортировке. Но революция свершилась. Современные кулеры появились сравнительно недавно, в 80-х, когда человечество начало активно использовать пластик при производстве бутылок. Что-то в горле пересохло. Пойду водички попью. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна Турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Казалось бы, в наше время скандалов и хайпа знаменитостью может стать только тот, кто готов вытворять на камеру что-то провокационное и вызывающее. Как же приятно иногда ошибаться. В Беларуси завирусились посты очень необычного блогера. Нового героя соцсетей зовут Олег, и он специалист по поклейке обоев из Витебска. Смею предположить, когда Олег заводил свой блог в интернете, совсем не ожидал, какая на него свалится популярность. В соцсетях Олег рассказывает о своей жизни. Может, например, выложить фотографии из домашнего чаепития. В посте пишет, мол, не удержался и купил торт «Сказка». И какое счастье, кондитерское изделие оказалось на вкус таким же, как в детстве. А еще пишет, что редко ходит в кафе, а когда все-таки выбирается, этот день становится для него настоящим праздником. А вот мой любимый пост, цитирую, «Самые недооцененные цветы – ирисы. Они бесподобно красивы. А вы любите ирисы?» На момент, когда я нашла это чудо, на Олега были подписаны уже 80 тысяч человек. Цифра продолжает расти, люди благодарят мужчину за добрый контент, а Олег, как и 20 лет назад, продолжает заниматься поклейкой обоев. Правда, отмечает, что заказов в последнее время стало больше. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: меня.
1: Сила, сила, сила, сила слова. На
2: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
1: Сила слова.
2: Точка. Обычно мы ее не замечаем. Но как же много значит этот знак препинания в нашей жизни? На чем это я? Вот тебе пример. Ты ведешь переписку со своей второй половинкой. Обычно она не ставит точки в конце своих сообщений. А тут пишет «Есть новости». Точка. Напрягся? Вот и я тоже. Казалось бы, такая мелочь, но уже сидишь и думаешь, а где я успел провиниться? Точка считается одним из самых древних знаков препинания. Примерно во втором веке до нашей эры глава Александрийской библиотеки Аристофан Византийский придумал особую систему. Одну точку ставили внизу, другую посередине и третью вверху, в тех местах, где нужно было поделить текст на короткие, средние и большие отрезки соответственно. Такая замысловатая система в итоге не прижилась. А в русской письменности первые знаки препинания встречаются еще в Остромировом Евангелии. Это, между прочим, 11 век. Вместо точки тогда использовали знак креста. Писец обозначал место, на котором остановился перед уходом на молебен или трапезу. Зачастую этот знак попадал прямо на середину слова. Дальше его сократили до пунктирного креста, а потом и до точки. Лень? Кому как, а я бы назвал это прогрессом.
1: Сила слова.
2: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
1: Сила, сила, сила, сила слова. На ТСМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Ваня. Живу я в городе Электросталь. Радио PFM мне нравится, потому что вы рассказываете много интересных фактов, новостей. Но больше всего мне нравится, как рассказывают интересные факты Лёля. Спасибо тебе, Лёля. Хочу передать привет Эльвире Альбертовне, моей воспитательнице, дедушке и бабушке.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Никогда не опаздывают на работу 77% опрошенных россиян. Очень хочется процитировать Константина Сергеевича Станиславского, но не отвлекаюсь от темы. По результатам исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников, большинство действительно никогда не опаздывают на работу, по крайней мере, они так сказали. Пунктуальных мужчин и женщин примерно равное процентное соотношение, но представительницы прекрасного пола все же чуть чаще приходят на любимую работу вовремя. Никогда не опаздывают 77% мужчин и 78% женщин. Все еще хочется цитировать Станиславского. Про возраст. Самыми пунктуальными оказались опрошенные сотрудники 45 лет и старше. Среди них 82% никогда не опаздывают на работу. Теперь про более честных, Теперь про менее пунктуальных участников исследования. 3% сказали, что опаздывают на работу несколько раз в неделю. 4% – несколько раз в месяц. 13% – несколько раз в год. В исследовании принимали участие экономически активные россияне старше 18 из всех округов страны, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня. Мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе. У него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

руки, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Постоянный поиск смысла жизни приводит к выгоранию на работе. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Давай разбираться с подробностями. Авторы свежего научного исследования уверяют, поиск смысла жизни при отсутствии ощущения уже имеющейся цели связан с повышенным риском профессионального выгорания. На всякий случай напоминаю, что это такое. Среди возможных симптомов выгорания на работе – нетипичная рассеянность, нездоровое полусонное состояние и нехарактерные для человека прежде ранимость и эмоциональность. Авторы научного исследования уверены, наличие чувства осмысленности работает как своего рода защита от профессионального истощения, а вот постоянный поиск смысла жизни приводит к негативным для психики последствиям. Принято считать, что выгорание возникает в результате хронического стресса на работе, повышенных нагрузок и прочих бонусов профессиональной деятельности. Однако важную роль здесь может играть и индивидуальное ощущение смысла жизни, отмечает группа британских исследователей. На работе не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский язык, он один такой, неповторимый. Неповторимый, да, а вот один – нет. Сколько точно вариантов русского языка существует, назвать затруднительно. Но мы попробуем выделить основные. В одной только России некоторые специалисты насчитали три вида наречия. Северно-русское, южно-русское и среднерусское. Пример. Слово «молоко». Выходец с юга говорит с четкой «а», проще говоря, «акает». Выходец с севера скажет «молоко» с явно заметной буквой «о». Некоторые лингвисты считают, что «оканье» появилось раньше, чем «аканье». Пошло от прославянских языков. «Аканье» же возникло предположительно в XIV веке и распространилось из верховьев Оки. Разница северно-русского и южно-русского наречия в мелочах. Главный или главный, ходят или ходят и так далее. А что со среднерусским, спросишь ты? Специалисты видят здесь смесь северно-русского и южно-русского. При этом еще и на подгруппы разделяют. Западная – новгородско-псковская, восточная – владимирско-поволжская и центральная – московско-тверская. Некоторые исследователи считают, что Пушкин, например, был ярким представителем третьей группы. А поскольку он общепризнанный отец современного русского языка, то и литературный русский язык происходит от московско-тверской группы. Некоторые ученые еще выделяют так называемые региональные подгруппы русского, как, например, чебоксарский или дагестанский варианты. То есть в разных регионах, где исторически так сложилось, что на русском поколениями говорили представители каких-либо народов, у языка появились свои варианты. На просторах бывшего СССР выделяют, к примеру, белорусский русский, казахстанский русский, молдавский русский, эстонский русский и так далее. Добавим к этому научный стиль, официально деловой, публицистический. В противовесы можно поставить художественный и разговорный. А сколько вариантов русского языка знаешь ты?
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Это Иван из Перми. Слушаю вас везде. Дома, на работе, на даче, в гостях, на улице. Вы классные. Передаю привет своему начальству, Юле, Лёшке, всем девчонкам. Держите нос выше.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужчина месяц выживал в океане на парусной лодке со сломанной мачтой. Звучит как сюжет захватывающей драмы, но это новость из реального мира. 39-летний Кай Сато решил совершить путешествие на парусной лодке от штата Калифорния до Гавайев. Через 2 недели у него сломалась мачта, после чего разрядился телефон. На лодке был установлен мотор, но топлива не хватило на дорогу обратно. Первые 7 дней мужчина описывает как самые тяжелые. Потом, видимо, приладился, если вообще можно так сказать. Ловил рыбу и кальмаров, пытался добывать питьевую воду, собирая конденсат при помощи ведер и натянутых пластиковых пакетов. А еще пытался самостоятельно собрать плот из ПВХ-труб и весел для каяка. Спустя месяц такого выживания лодку Кая вынесло на оживленный судоходный маршрут в 1500 километров от Гавайев. Мужчину подобрали на коммерческое судно, накормили, напоили, выдали чистую одежду. Спасенный довольно быстро пришел в себя и тут же заявил, уже планирует следующее путешествие. Только лодку хочет взять побольше и отправиться на ней через океан прямо к Филиппинам. Без комментариев. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Если хочешь танцевать.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42-2.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Ее точно слушают. Реклама.
0: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Страна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Город на воде. Сейчас это звучит как чудо чудесное из какой-то арабской страны. А для СССР в середине прошлого столетия поселить людей прямо в море было стратегически важной задачей. После Великой Отечественной войны страна особенно нуждалась в новых источниках ресурсов. И эти источники нашли. Вблизи столицы Азербайджанской ССР, городе Баку. Вернее, в 42 километрах от его берега. Задолго до открытия там месторождения ученые заметили в Каспийском море черные, покрытые пленкой нефти, скалы. Поэтому регион назвали «Черные камни». Провели исследования и пришли к выводу, что далеко в море очень много нефти. Технологии той эпохи не позволяли строить в море с нуля нефтяную платформу. Поэтому на выбранный участок пригнали танкер и затопили его. Но не полностью. Наполовину погруженный в море корабль стал домом для людей, которые должны были построить целый город посреди бушующего моря. Условия, мягко говоря, непростые. Жить в старом, ржавом, сыром и затопленном корабле посреди постоянной бури. Но они справились. Через некоторое время пригнали еще несколько танкеров. Потом построили платформы. И в какой-то момент начали бурить. Когда из-под толщи морской воды забил черный нефтяной фонтан, новообразованному поселению присвоили название «Нефтяные камни». Советскому Союзу удалось там построить разветвленную дорожную сеть общей протяженностью 350 километров. По этим дорогам ездили крупные грузовики, Уралы и Зилы. Курсировали они между огромных платформ, целых районов, на которых расположились девятиэтажные дома, электростанция и даже хлебозавод. Постоянно там проживало около 2000 человек. Поселение на воде получило статус поселка городского типа. Таким образом, Советский Союз стал автором первой в мире крупной морской нефтедобывающей платформы. Нефтяные камни числятся в списке Книги рекордов Гиннесса как старейшая морская нефтяная платформа. По некоторым подсчетам, за 75 лет активной деятельности там добыли 160 миллионов тонн нефти и 13 миллиардов кубометров газа. Чего уж говорить, почти 60% всей морской нефти СССР добывали именно там. Нефтяные камни существуют до сих пор и, говорят, туда водят экскурсии. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Казалось бы, в наше время скандалов и хайпа знаменитостью может стать только тот, кто готов вытворять на камеру что-то провокационное и вызывающее. Как же приятно иногда ошибаться. В Беларуси завирусились посты очень необычного блогера. Нового героя соцсетей зовут Олег, и он специалист по поклейке обоев из Витебска. Смею предположить, когда Олег заводил свой блог в интернете, совсем не ожидал, какая на него свалится популярность. В соцсетях Олег рассказывает о своей жизни. Может, например, выложить фотографии из домашнего чаепития. В посте пишет, мол, не удержался и купил торт «Сказка». И какое счастье, кондитерское изделие оказалось на вкус таким же, как в детстве. А еще пишет, что редко ходит в кафе, а когда все-таки выбирается, этот день становится для него настоящим праздником. А вот мой любимый пост, цитирую: «Самые недооцененные цветы – ирисы. Они бесподобно красивы. А вы любите ирисы?» На момент, когда я нашла это чудо, на Олега были подписаны уже 80 тысяч человек. Цифра продолжает расти, люди благодарят мужчину за добрый контент, а Олег, как и 20 лет назад, продолжает заниматься поклейкой обоев. Правда, отмечает, что заказов в последнее время стало больше. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Никто не любит банальности, потому что они скучные. А человека, который пытается выдать свои неоригинальные идеи как что-то абсолютно новое, просят не изобретать велосипед. Знаешь почему? Потому что велосипеду, по мнению историков, уже почти 2 века, а создать его пытались и того раньше, пару тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют находки археологов в развалинах Помпей, Вавилона и Древнего Египта. Короче, велосипед точно в изобретении не нуждается. Как Америка не нуждается в том, чтобы ее открыли. Ведь произошло это аж в 1492 году. Кстати, Христофор Колумб тогда думал, что приплыл в Азию. Путешественник следовал в Индию по новому неопробованному маршруту, не огибая Африку. Как ты знаешь, навигаторов тогда не было, поэтому получилось то, что получилось. Но самый прикол в том, что, к слову, Америка, Колумб еще и не имеет никакого отношения. Материк получил название в честь флорентийца Америго Веспуччи. Мореплаватель отправился к берегам Вест-Индии и Бразилии через несколько лет после Колумба. И он же и доказал, что эти земли не восточная окраина Азии, а отдельный континент – Новый Свет. В 1507 году в честь Веспуччи и назвали Америку. К слову сказать, Колумба история тоже не обидела. Его честь назвали Колумбию. Как бы там ни было, креатив, изобилуй идеями, будь всегда на шаг впереди. И тогда тебя не будут просить не изобретать велосипед и не открывать Америку.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, меня зовут Светлана, я из Калининграда. Хочу поблагодарить вас за такую подборку песен. Вы прям заряжаете энергией на целый день, дарите хорошее настроение. Это просто очень здорово. И хочется передать огромный привет своей семье, которая далеко, что любим их и всегда ждем встречи с ними.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 200.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драм. Настал так мал, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: FM.
1: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

0: 0 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Срочно слушают. Реклама. На радио PFM.
1: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 8 495 223.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.